Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Кубань-Куб представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу, несмотря на переход на новую модель образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования и в будущем. Согласно заявлению министерства, уже поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам, а полный переход на новую модель планируется завершить за 3 года. При этом отдельные укрупненные группы специальностей начнут переводить на новую модель с 2027 года. Финансовую подушку следует распределить между наличными, банковской картой, накопительным счетом и вкладом. Хранить весь резерв одним способом невыгодно или небезопасно, пишут Finance Mail. Общий размер запаса должен покрывать расходы человека или семьи в течение 3-6 месяцев. Такой срок обычно требуется, чтобы восстановить доход после потери работы или другого финансового потрясения. Наличными эксперты рекомендуют держать сумму не более чем на 1 неделю жизни, а на платежной карте достаточно оставить деньги на 2-3 недели. Это обеспечит быстрый доступ к средствам, но не позволит значительной части резерва лежать без процентов. Еще 1-2 месяца расходов можно разместить на накопительном счете. Деньги с него разрешается снять в любой момент, при этом банк начисляет доход на остаток, добавляют эксперты. Остальную часть подушки допустимо положить на срочный вклад, подобрав условия, позволяющие сохранить часть процентов при досрочном снятии. И в завершении выпуска: в Музее Мирового океана в Калининграде открылась новая экспозиция, самым крупным экспонатом которой является настоящий скелет кашалота. Об этом сообщает пресс-служба музея. В лаборатории жизни, новом пространстве экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан» представлены почти 1500 музейных предметов, раскрывающих историю возникновения и эволюции жизни, а также современное биологическое разнообразие. Маршрут по экспозиции построен как движение через историю живого мира и ведет посетителей от вопроса о происхождении жизни к пониманию того, как устроены современные экосистемы и какую роль в их будущем играет человек. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Радио. УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка». Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Дорожные новости.
2: Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Где бенз» и результатам объезда двух десятков заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жителей других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей. Также их много на юге, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В число регионов-лидеров по проникновению китайских марок также попали Республика Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
0: Радио УФМ.

0: человек.
1: Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все на...

0: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день ясная погода, то осень будет теплой и сухой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 28 августа в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь. Днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 30 минут. Геомагнитное поле спокойное.

0: реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Продолжается реализация программы догазификации в Усть-Лабинском районе. На сегодняшний день подано более 4000 заявок, заключено свыше 3200 договоров на технологическое присоединение. Газ уже пришел к границам 577 участков, а пуск газа выполнен в 2292 индивидуальных домах. В 2026 году запланировано подключить еще 325 домовладений. На данный момент выполнено 207 договоров, построено почти 7 километров новых газопроводов. Работы идут по графику. Программа продолжает действовать. Отличная новость для всех, кто любит активный отдых. В рамках краевой программы развития физической культуры и спорта на пересечении с улицей Тургенева стартовало строительство современной многофункциональной спортивной площадки. Что там будет? Представьте одно компактное поле, на котором можно играть и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Рядом установят уличные тренажеры, турники и брусья для полноценной тренировки. И самое приятное – покрытие сделают мягким, чтобы снизить риск травм. Строительство идет строго по плану. Завершить обещают до ноября. Как только объект будет готов, обязательно мы объявим об открытии. И отдельное слово молодежи. Ребята, это поле создается для вас. Собирайте команды, приходите, играйте и заряжайтесь энергией. Спорт – это полезно, весело и круто. Ждем вас после открытия. В администрации прошел очередной прием граждан. Его провел глава Усть-Лабинска Роман Перевалов. Жители подняли три ключевые темы. Благоустройство общественных пространств, развитие инфраструктуры и земельные вопросы. Особое внимание уделили приведению вида разрешенного использования участка в соответствии с новым классификатором, а также обсудили планы по благоустройству улицы Агаркова. Все обращения взяты в работу. Ответственным сотрудникам даны поручения. Определены конкретные сроки выполнения. Если у вас тоже есть вопрос, записаться на прием можно по телефону 411-94. Звоните в рабочие часы. Внимание, родители и юные жители города. Лето выходит на финишную прямую, а вместе с ним и сезон досуговых площадок. Стартовала последняя неделя работы. У ребят остались считанные дни, чтобы оторваться по полной перед школой. Команда творческой молодежи подготовила море игр, эстафеты и конкурсов. Успейте попасть на главные события этого лета. Площадки работают ежедневно с понедельника по пятницу с 17 до 20.00. Ждем вас по адресам: Красная, 295, Чкалова, 181, Краснофарштадская, 1, спортплощадка, Центральная, Советская, 56, Парк Озера Копытцы, Пушкина, 71, а также Продольная на пересечении с Первомайской. Не пропустите финальный отчет этого лета. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
6: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные. панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
7: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Ты чего такой задумчивый весь день?
9: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
8: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
10: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка. Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день ясная погода, то осень будет теплой и сухой. По прогнозам синоптиков, в пятницу 28 августа в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 25 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 30 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на ОФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: Вы слушаете радио Усть-Лабинск FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По состоянию на 27 августа в Усть-Лабинском районе работают 18 автозаправочных станций, в наличии 92-й бензин на 11 АЗС, 95-й на 10, дизельное топливо на 16. Временно не отпуская топливо АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б, на данной АЗС проводятся ремонтные работы. Обращаю внимание, что отпуск топлива в канистры запрещен на автозаправочных станциях. Также организовано дежурство волонтеров, которые помогают поддерживать порядок и информируют жителей. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Глава города Роман Перевалов провел прием граждан. Жители обратились с вопросами благоустройства, инфраструктуры и земельных отношений. Основные темы обсуждений – приведение вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с классификатором, благоустройство улицы Агаркова и другие. По каждому обращению даны поручения ответственным сотрудникам и назначены сроки. Записаться на прием можно по телефону 411-94. Глава района Станислав Гониченко посетил ЦРБ станицы Ладожской, где проверил ход ремонтных работ. На сегодняшний день готовность объекта составляет 55%. На третьем этаже ведутся чистовые работы, стены уже покрашены, протянуты необходимые коммуникации. На втором этаже идет подготовка стен к шпаклеванию, укладывается плитка. На первом завершена укладка плитки, сейчас стены подготавливают к шпаклеванию. В подвальном помещении ведется монтаж инженерных сетей и системы отопления. Также продолжаются работы по монтажу фасада здания. Данный ЦРБ трудится 86 медработников, а зона обслуживания учреждения охватывает более 20 тысяч жителей. Вместе с главой отделения Татьяной Марчук обсудили также благоустройство территории вокруг учреждения. Также Станислав Гониченко проверил заключительный этап ремонтных работ в двух школах. В школе номер 25 станицы Ладожской завершен капремонт корпуса номер 1 начальной школы. Здесь обновили штукатурку и покрасили помещение. Провели водоснабжение, закупили и установили новую сантехнику. Кроме того, в здание перенесли столовую. Уже 1 сентября школа откроет свои двери для 180 учеников начальных классов. В школе номер 8 поселка Двубратского провели косметический ремонт входной группы, холла и коридоров. Также полностью оснастили кабинет технологии. Сегодня здесь учатся 211 ребят. Также продолжается ремонт и укрепление материально-технической базы наших школ. Сейчас работаем над проектами 6 пищеблоков и нескольких кровель. До конца года планируется получить госэкспертизу по этим проектам. Также проектируют новую школу на 1100 мест в городе и работают над проектом капремонта школы номер 2. В рамках госпрограммы «Развитие образования» в этом году заканчивается ремонт пищеблоков гимназии номер 5, школы номер 36 и 4 в Усть-Лабинске, школы номер 14 станицы Киндинской, начальной школы «Детство без границ» хутора Аргатов и в городе по улице Позиционной. На Кубани перед началом нового учебного года провели краевой педагогический совет. Одной из основных тем встречи стали вопросы антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях региона. В этом году на обеспечение безопасности детей направили более 900 миллионов рублей. В школах установили камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки и другое оборудование, которое поможет при возникновении нештатных ситуаций, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ. УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
5: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: FM.
1: Реклама на OFM.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка. Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио.
0: Радио УФМ.
1: Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтусы.

0: 107.9 FM. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Погребальные урны с музыкой. Суровые времена порой порождают крайне нетривиальные решения. Еще в прошлом десятилетии традиционные похороны с классическим гробом стали не по карману многим американцам, что привело к спросу на кремацию и урны для захоронений. Теперь известный музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с брендом Liquid Death собираются персонализировать это направление путем выпуска погребальных урн с функцией воспроизведения музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже есть те, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти. А Spotify прикладывает большие усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы, как только не изгаляются. На этом пока все. Услышимся.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок, Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8 918 397 4270. 8 918 397 4270.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. Первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Об этом сообщил министр Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости. По каникулам мы даем четкие рекомендации. Ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года, сказал Кравцов, отметив, что учебные учреждения могут корректировать даты каникул. Целью Минпросвещения является создание максимально равных условий для отдыха учеников во всех российских регионах, добавил глава ведомства. И в завершении выпуска. Турецкие археологи завершили раскопки на улице длиной 390 метров в древнем городе Сиде, где обнаружили врата Геракла с рельефами, изображающими все 12 подвигов античного героя. Находка позволила ученым проследить, как традиционная римская магистраль в V веке нашей эры трансформировалась в парадную аллею епископального дворца, сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции. В ходе работ, проходивших в рамках национального проекта «Наследие для будущего», исследователи документировали три монументальных входа на этой улице. Центральный проезд украсили каменными плитами с изображениями подвигов героя, а также богов. Уникальность конструкции заключается в том, что эти рельефы были созданы в начале III века, но позже вторично были использованы при возведении новых ворот в V веке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
4: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70, 8-918-397-42-70.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка», женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Несмотря на отсутствие в российском правовом поле каких-либо нормативных актов, устанавливающих предельно допустимый лимит для хранения физических денежных знаков в жилом помещении, гражданам следует осознавать критически высокие материальные угрозы такого подхода. Об этом в интервью агентству Prime заявил юрист Александр Хаминский. В сложившихся обстоятельствах грамотная организация физического сбережения средств становится первостепенной задачей. По его словам, финансовая подушка безопасности должна быть разделена. Базовый капитал целесообразно разместить на защищенных банковских счетах для обеспечения ликвидности и работы сложных процентов, тогда как оперативный резерв должен существовать исключительно в форме наличности. При этом физические деньги категорически не рекомендуется оставлять в легко доступных местах внутри квартиры. Наиболее надежным и безопасным инструментом их защиты является аренда индивидуальной банковской ячейки, оснащенной многоуровневой системой охраны и пожаротушения.
2: Закрома Родины.
1: Снизить фактическую ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 9% для некоторых категорий россиян предложили депутаты Госдумы, сообщает информационное агентство Data.ru. Законопроект разработали председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Проект закона уже направлен в Кабмин для получения официального отзыва. Льгота адресована молодым специалистам в возрасте до 30 лет в течение 3 лет после получения диплома с квалификацией, а также соотечественникам, ухаживающим за инвалидами первой группы или пожилыми людьми старше 80 лет, которым медики прописали постоянный уход. Поддержка будет распространяться на доходы не только по трудовым, но и по гражданско-правовым договорам, пишет парламентская газета. Механизм предполагает не прямое снижение ставки в зарплате, а возврат части уплаченного налога через налоговую службу. Гражданин сможет получить разницу между удержанными 13% и пересчитанными 9%.
2: Копейка рубль бережет.
1: По итогам минувшей недели снижение розничных цен на бензин зарегистрировали в 23 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru со ссылкой на расчеты РИА Новости, подготовленные на основании статистики Росстата. Лидером по темпам удешевления топлива стала Республика Мариэл. Средняя стоимость бензина в регионе сократилась на 9,7%. Следом располагаются Воронежская и Иркутская области, где падение составило 6,4% и 6,2%. Процента соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое.

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна.

0: еще. Реклама на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Продолжается реализация программы догазификации в Усть-Лабинском районе. На сегодняшний день подано более 4000 заявок, заключено свыше 3200 договоров на технологическое присоединение. Газ уже пришел к границам 577 участков, а ввоз газа выполнен в 2292 индивидуальных домах. В 2026 году запланировано подключить еще 325 домовладений. На данный момент выполнено 207 договоров, построено почти 7 километров новых газопроводов. Работы идут по графику, программа продолжает действовать. Отличная новость для всех, кто любит активный отдых. В рамках краевой программы развития физической культуры и спорта на пересечении с улицей Тургенева стартовало строительство современной многофункциональной спортивной площадки. Что там будет? Представьте, одно компактное поле, на котором можно играть и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Рядом установят уличные тренажеры, турники и брусья для полноценной тренировки. И самое приятное, покрытие сделают мягким, чтобы снизить риск травм. Строительство идет строго по плану. Завершить обещают до ноября. Как только объект будет готов, обязательно мы объявим об открытии. И отдельное слово молодежи. Ребята, это поле создается для вас. Собирайте команды, приходите, играйте и заряжайтесь энергией. Спорт – это полезно, весело и круто. Ждем вас после открытия. В администрации прошел очередной прием граждан. Его провел глава Усть-Лабинска Роман Перевалов. Жители подняли три ключевые темы: благоустройство общественных пространств, развитие инфраструктуры и земельные вопросы. Особое внимание уделили приведению вида разрешенного использования участка в соответствии с новым классификатором, а также обсудили планы по благоустройству улицы Агаркова. Все обращения взяты в работу. Ответственным сотрудникам даны поручения. Определены конкретные сроки выполнения. Если у вас тоже есть вопрос, записаться на прием можно по телефону 411-94. Звоните в рабочие часы. Внимание, родители и юные жители города. Лето выходит на финишную прямую, а вместе с ним и сезон досуговых площадок. Стартовала последняя неделя работы. У ребят остались считанные дни, чтобы оторваться по полной перед школой. Команда творческой молодежи подготовила море игр, эстафет и конкурсов. Успейте попасть на главные события этого лета. Площадки работают ежедневно с понедельника по пятницу с 17 до 20.00. Ждем вас по адресам: Красная, 295, Чкалова, 181, Краснофарштадская, 1, спортплощадка, Центральная, Советская, 56, Парк Озера Копытцы, Пушкина, 71, а также Продольная на пересечении с Первомайской. Не пропустите финальный отчет этого лета. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: 99.5. УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка. Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Российские спортсмены стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Хорватии. С учетом взрослых и юниорских соревнований у россиян 28 медалей, из них 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. На взрослых соревнованиях женская команда добыла 3 золота, серебро и 2 бронзы, мужская 5 серебряных и 2 бронзовые награды. В заключительный день соревнований в командном многоборье у россиян серебро. Еще один крупный турнир проходил в столице Словакии, Братиславе. Это молодежное первенство мира по борьбе. Здесь выступали спортсмены не старше 20 лет. По итогам соревнований у российских ребят 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. А в греко-римской борьбе россияне стали первыми в медальном зачете. Давно такого не было в РПЛ, чтобы на старте сезона действующий чемпион проиграл уже второй матч. «Зенит» в этом туре в Москве потерпел неудачу в игре со «Спартаком» со счетом 0-2. Интересно, что клуб из Петербурга в последний раз в чемпионате с разницей в 2 мяча проигрывал «Спартаковцам» на их поле 9 лет назад. Что касается этого матча, то уже на 13-й минуте «Бариус» забил свои ворота, а «Зобнин» отличился ближе к перерыву. Лидирует в чемпионате по-прежнему Краснодар, который побеждает в каждом матче. В этом туре «Быки» в гостях обыграли махачкалинское «Динамо» 1-0. За 10 минут до финального свистка отличился бразилец Жубал. Ну а один из лидеров краснодарской команды Никита Кривцов, как стало известно, пропустит до 6 месяцев. Полузащитник порвал себе заднюю мышцу бедра в матче Кубка с «Динамо». И теперь Краснодару нужно срочно покупать нового футболиста в середину поля, учитывая травму Кривцова и уход Спирцяна. Долгожданную победу одержали московские «Динамовцы». Болельщики клуба заждались. «Динамо» обыграло на своем поле футболистов «Родина» со счетом 3-1. Причем на 32-й минуте «Динамовцы» первыми пропустили. Но потом дубль оформил Тюкавин. И еще один мяч забил Антон Миранчук. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом». И еще в этом туре состоялось самарское дерби. «Крылья Советов» выиграли 3-0 у тольяттинского «Акрона». На чемпионате России по регби «Локомотив Пенза» на своем поле даже в меньшинстве потрепал нервы фавориту турнира столичному «Динамо», но уступил в концовке. Еще в первом тайме на его исходе был удален Александр Гудок. И все же железнодорожники вели долгое время 13-7, но проиграли 13-21. «Динамовцы» продолжают лидировать в чемпионате. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио УФМ на 107.9 FM.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look» – хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По состоянию на 27 августа в Усть-Лабинском районе работают 18 автозаправочных станций, в наличии 92-й бензин на 11 АЗС, 95-й на 10, дизельное топливо на 16. Временно не отпуская топливо АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б, на данной АЗС проводятся ремонтные работы. Обращаю внимание, что отпуск топлива в канистры запрещен на автозаправочных станциях. Также организовано дежурство волонтеров, которые помогают поддерживать порядок и информируют жителей. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Глава города Роман Перевалов провел прием граждан. Жители обратились с вопросами благоустройства, инфраструктуры и земельных отношений. Основные темы обсуждений – приведение вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с классификатором, благоустройство улицы Агаркова и другие. По каждому обращению даны поручения ответственным сотрудникам и назначены сроки. Записаться на прием можно по телефону 411-94. Глава района Станислав Гониченко посетил ЦРБ станицы Ладожской, где проверил ход ремонтных работ. На сегодняшний день готовность объекта составляет 55%. На третьем этаже ведутся чистовые работы. Стены уже покрашены, протянуты необходимые коммуникации. На втором этаже идет подготовка стен к шпаклеванию, укладывается плитка. На первом завершена укладка плитки, сейчас стены подготавливают к шпаклеванию. В подвальном помещении ведется монтаж инженерных сетей и системы отопления. Также продолжаются работы по монтажу фасада здания. Данный ЦРБ трудится 86 медработников, а зона обслуживания учреждения охватывает более 20 тысяч жителей. Вместе с главой отделения Татьяной Марчук обсудили также благоустройство территории вокруг учреждения. Также Станислав Гониченко проверил заключительный этап ремонтных работ в двух школах. В школе номер 25 станицы Ладожской завершен капремонт корпуса номер 1 начальной школы. Здесь обновили штукатурку и покрасили помещение. Провели водоснабжение, закупили и установили новую сантехнику. Кроме того, в здании перенесли столовую. Уже 1 сентября школа откроет свои двери для 180 учеников начальных классов. В школе номер 8 поселка Двубратского провели косметический ремонт входной группы, холла и коридоров. Также полностью оснастили кабинет технологии. Сегодня здесь учатся 211 ребят. Также продолжается ремонт и укрепление материально-технической базы наших школ. Сейчас работаем над проектами 6 пищеблоков и нескольких кровель. До конца года планируется получить госэкспертизу по этим проектам. Также проектируют новую школу на 1100 мест в городе и работают над проектом капремонта школы номер 2. В рамках госпрограммы развития образования в этом году заканчивается ремонт пищеблоков гимназии номер 5, школы номер 36 и 4 в Усть-Лабинске, школы номер 14 станицы Кингинской, начальной школы детства без границ хутора Аргатов и в городе по улице Позиционной. На Кубани перед началом нового учебного года провели краевой педагогический совет. Одной из основных тем встречи стали вопросы антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях региона. В этом году на обеспечение безопасности детей направили более 900 миллионов рублей. В школах установили камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки и другое оборудование, которое поможет при возникновении нештатных ситуаций, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка, женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918 47 4 8 7. 918 47 4 8 7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио УФА.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд показал прототипы нового кроссовера J8. На недавнем мероприятии в Санкт-Петербурге стенд марки украсили три модели. А главную роль сыграла как раз новинка. Джеланд J8 сделан на базе аналогичной модели JQ. Это большой полноприводный кроссовер с адаптивной подвеской и двигателем на 249 лошадиных сил. Гибридная версия Evolute iSky встанет на конвейер в декабре. Сейчас завод готовит к производству чисто электрическую модель. Ее производство должно стартовать до конца лета. До дилеров машины доберутся в сентябре. Дальше на очереди гибрид. Характеристики и цены пока неизвестны, а комплектации, скорее всего, будут сопоставимы с электромобилем. Кстати, об электромобилях. На базе Atom хотят разрабатывать другие модели. На недавнем форуме в Казани представители компании-разработчика заявили о переговорах с китайскими партнерами о совместном проекте. В основе будет российская технологическая платформа, а участие иностранных партнеров позволит масштабировать производство и выйти на новые рынки. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современном автомобиле. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ОФМ.
1: На 107,9 ФМ.
2: Реклама на ОФМ.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
6: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году удаленка сохранится в IT, аналитике, маркетинге, дизайне, консалтинге и других цифровых направлениях, заявила газете «Ру» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом для части профессий более востребованным становится гибридный формат, который позволяет сочетать автономность и мобильность сотрудника с живым взаимодействием внутри команды, отметила эксперт. По ее словам, при выборе формата работы работодатели сегодня ориентируются не только на контроль присутствия, но и на эффективность процессов. Для компании важно понимать, насколько сотрудник может самостоятельно организовать работу, соблюдать сроки, поддерживать коммуникацию с коллегами и достигать поставленных целей. Российская молодежь в возрасте от 14 до 35 лет сосредоточена на достижении материального благополучия, заботе о здоровье и построении карьеры. Об этом утверждают данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. Также среди приоритетов респонденты выделили развитие личности и талантов, путешествия и получение образования. Отмечается, что создание семьи среди опрошенных россиян занимает только 7-е место. Оно оказалось гораздо важнее для граждан в возрасте 30-35 лет, чем для подростков 14-17. И в завершении выпуска: число прослушиваний детских песен о школе выросло на четверть перед Днем знаний в 2026 году. Об этом газете «Ру» сообщил сервис «Кион Музыка» со ссылкой на собственное исследование. Платформа проанализировала прослушивание песен о школе, традиционно звучащих на торжественных линейках, и выяснила, что ажиотаж вокруг возвращения к урокам в текущем году намного превышает прошлогодний. Так, проигрывание треков категории выросли на 21%, а объем активной базы за тот же период на 22%. Самой популярной композицией в этом сегменте за последние полгода стала запись «Вместе весело шагать». Песня с наиболее ожидаемым времени в период учебы «Зачем человеку каникулы» на втором месте. Замыкает тройку лидеров Эдуард Хиль и Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения с песней «Дважды два четыре». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Реклама на УФМ.
1: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка. Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день дождь, осень будет затяжной. По прогнозам синоптиков, в субботу 29 августа в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, возможен дождь. Днем до 26 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 8 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 27 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: радио УФМ. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Погребальные урны с музыкой. Суровые времена порой порождают крайне нетривиальные решения. Еще в прошлом десятилетии традиционные похороны с классическим гробом стали не по карману многим американцам, что привело к спросу на кремацию и урны для захоронений. Теперь известный музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с брендом Liquid Death собираются персонализировать это направление путем выпуска погребальных урн с функцией воспроизведения музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже есть те, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти. А Spotify прикладывает большие усилия.

0: усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы, как только не изгаляются. На этом пока все. Услышимся.
1: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
4: Yeah, it's the Alex song.

0: Свой календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Продолжается реализация программы догазификации в Усть-Лабинском районе. На сегодняшний день подано более 4000 заявок, заключено свыше 3200 договоров на технологическое присоединение. Газ уже пришел к границам 577 участков, а ввоз газа выполнен в 2292 индивидуальных домах. В 2026 году запланировано подключить еще 325 домовладений. На данный момент выполнено 207 договоров, построено почти 7 километров новых газопроводов. Работы идут по графику, программа продолжает действовать. Отличная новость для всех, кто любит активный отдых. В рамках краевой программы развития физической культуры и спорта на пересечении с улицей Тургенева стартовало строительство современной многофункциональной спортивной площадки. Что там будет? Представьте, одно компактное поле, на котором можно играть и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Рядом установят уличные тренажеры, турники и брусья для полноценной тренировки. И самое приятное – покрытие сделают мягким, чтобы снизить риск травм. Строительство идет строго по плану. Завершить обещают до ноября. Как только объект будет готов, обязательно мы объявим об открытии. И отдельное слово молодежи. Ребята, это поле создается для вас. Собирайте команды, приходите, играйте и заряжайтесь энергией. Спорт – это полезно, весело и круто. Ждем вас после открытия. В администрации прошел очередной прием граждан. Его провел глава Усть-Лабинска Роман Перевалов. Жители подняли три ключевые темы: благоустройство общественных пространств, развитие инфраструктуры и земельные вопросы. Особое внимание уделили приведению вида разрешенного использования участка в соответствии с новым классификатором, а также обсудили планы по благоустройству улицы Агаркова. Все обращения взяты в работу. Ответственным сотрудникам даны поручения. Определены конкретные сроки выполнения. Если у вас тоже есть вопрос, записаться на прием можно по телефону 411-94. Звоните в рабочие часы. Внимание, родители и юные жители города. Лето выходит на финишную прямую, а вместе с ним и сезон досуговых площадок. Стартовала последняя неделя работы. У ребят остались считанные дни, чтобы оторваться по полной перед школой. Команда творческой молодежи подготовила море игр, эстафеты и конкурсов. Успейте попасть на главные события этого лета. Площадки работают ежедневно с понедельника по пятницу с 17 до 20.00. Ждем вас по адресам: Красная, 295, Чкалова, 181, Краснофарштадская, 1, спортплощадка, Центральная, Советская, 56, Парк озера Копытцы, Пушкина, 71, а также продольные на пересечении с Первомайской. Не пропустите финальный отчет этого лета. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка». Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа. Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Когда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день дождь, осень будет затяжной. По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, возможен дождь. Днем до 26 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный, до 8 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 27 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9FM. Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок усть-лабинск.ру. Натяжной потолок усть-лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
0: Деньги дороги, как память.
1: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально, там никаких изменений нет, цитирует депутата ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
0: Закрома Родины.
1: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70, 8-918-397-42-70.
2: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По состоянию на 27 августа в Усть-Лабинском районе работают 18 автозаправочных станций, в наличии 92-й бензин на 11 АЗС, 95-й на 10, дизельное топливо на 16. Временно не отпускает топливо АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данной АЗС проводятся ремонтные работы. Обращаю внимание, что отпуск топлива в канистры запрещен на автозаправочных станциях. Также организовано дежурство волонтеров, которые помогают поддерживать порядок и информируют жителей. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Глава города Роман Перевалов провел прием граждан. Жители обратились с вопросами благоустройства, инфраструктуры и земельных отношений. Основные темы обсуждений – приведение вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с классификатором, благоустройство улицы Агаркова и другие. По каждому обращению даны поручения ответственным сотрудникам и назначены сроки. Записаться на прием можно по телефону 411-94. Глава района Станислав Гониченко посетил ЦРБ станицы Ладожской, где проверил ход ремонтных работ. На сегодняшний день готовность объекта составляет 55%. На третьем этаже ведутся чистовые работы, стены уже покрашены, протянуты необходимые коммуникации. На втором этаже идет подготовка стен к шпаклеванию, укладывается плитка. На первом завершена укладка плитки, сейчас стены подготавливают к шпаклеванию. В подвальном помещении ведется монтаж инженерных сетей и системы отопления. Также продолжаются работы по монтажу фасада здания. Данный ЦРБ трудится 86 медработников, а зона обслуживания учреждения охватывает более 20 тысяч жителей. Вместе с главой отделения Татьяной Марчук обсудили также благоустройство территории вокруг учреждения. Также Станислав Гониченко проверил заключительный этап ремонтных работ в двух школах. В школе номер 25 станицы Ладожской завершен капремонт корпуса номер 1 начальной школы. Здесь обновили штукатурку и покрасили помещение. Провели водоснабжение, закупили и установили новую сантехнику. Кроме того, в здании перенесли столовую. Уже 1 сентября школа откроет свои двери для 180 учеников начальных классов. В школе номер 8 поселка Двубратского провели косметический ремонт входной группы, холла и коридоров. Также полностью оснастили кабинет технологии. Сегодня здесь учатся 211 ребят. Также продолжается ремонт и укрепление материально-технической базы наших школ. Сейчас работаем над проектами 6 пищеблоков и нескольких кровель. До конца года планируется получить госэкспертизу по этим проектам. Также проектируют новую школу на 1100 мест в городе и работают над проектом капремонта школы номер 2. В рамках госпрограммы развития образования в этом году заканчивается ремонт пищеблоков гимназии номер 5, школы номер 36 и 4 в Усть-Лабинске, школы номер 14 станицы Кингинской, начальной школы детства без границ хутора Аргатов и в городе по улице Позиционной. На Кубани перед началом нового учебного года провели краевой педагогический совет. Одной из основных тем встречи стали вопросы антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях региона. В этом году на обеспечение безопасности детей направили более 900 миллионов рублей. В школах установили камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки и другое оборудование, которое поможет при возникновении нештатных ситуаций, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день дождь, осень будет затяжной. По прогнозам синоптиков, в субботу 29 августа в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, возможен дождь. Днем до 26 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 8 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 27 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви «Марка». Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Дорожные новости.
1: Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Где бенз» и результатам объезда двух десятков заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жители других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей. Также их много на юге, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В число регионов-лидеров по проникновению китайских марок также попали Республика Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
0: УФМ. УФМ. Радио.

0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне смогут с 1 сентября взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Причем можно на этот период как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер, рассказал RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что при желании воспользоваться новой мерой поддержки семьям не придется подтверждать снижение доходов. Единственное условие – рождение ребенка и соблюдение общих требований к ипотеке. В том числе сумма кредита не может превышать 15 миллионов рублей. А купленное жилье должно быть единственным. Максимальная длительность ипотечных каникул – 18 месяцев, но важно, что завершиться они должны до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Для получения меры поддержки нужно обратиться в банк и подтвердить рождение или усыновление ребенка, а затем выбрать либо приостановку выплат, либо снижение размера взносов. Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. И в завершении выпуска: более трети россиян приобрели своему ребенку первый мобильный телефон перед первым классом, чтобы поддерживать связь со школьником. Согласно результатам исследования, 36% респондентов подарили ребенку смартфон перед первым учебным годом в школе. Эти родители решились на такую покупку, чтобы оставаться на связи с малышом, в жизни которого начинается новый важный этап. Другие 26% россиян раскрыли, что приобрели телефоны для своих детей еще раньше. Некоторые из этих опрошенных научили ребенка пользоваться гаджетом еще в 4-6 лет. При этом одни из них сделали это ради звонков в любое время, а другие сознательно купили устройство для просмотра мультфильмов и игр, чтобы малыш не просил дать ему гаджеты родителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка. Женская и мужская коллекции. Большое поступление молодежной обуви. Более 1000 моделей. Также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день дождь, осень будет затяжной. По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, возможен дождь. Днем до 26 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный, до 8 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 27 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
4: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Вечный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты и я, ты и я. Все в этом мире изменчиво.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов распродажа кожаной белорусской обуви марка, женская и мужская коллекции, большое поступление молодежной обуви, более 1000 моделей, также женские и мужские куртки, ветровики, пуховики. С 3 по 5 сентября с 9 до 19 часов по адресу Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа. Требуется администратор. Обращаться по телефону 8-918-397-42-70. 8-918-397-42-70. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM.

автор говорит, как вычисляет цинично алгоритм о том, что будто любовь живет всего 3 года.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Глаза закроешь.
1: А мне так хочется его обнять.
2: Между Нью-Йорком и Москвой тебя так просто потерять.
3: Нам говорят, что мы так похожи.
4: Похожи с тобой.

предпоследний этаж Москва-Сити. А она на Неве, где разводят мосты. В эту ночь мы из разных точек любовались сиянием одной и той же звезды.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.